0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Вузы Челябинской области опубликовали конкурсные списки абитуриентов. Это предварительные рейтинги поступающих на бюджет, сообщает Министерство образования региона. Теперь для абитуриентов наступает ответственный этап. Разные категории поступающих должны подать согласие на зачисление в установленные сроки. Для льготников, победителей олимпиад и тех, кто идет по целевому набору, последний день 1 августа. Участники основного конкурса должны определиться до 5 августа. Жители Южного Урала продолжают участвовать во всероссийской экологической акции «Выбирают чистый воздух». В ее рамках жители разных регионов отказываются от автомобилей и выбирают более экологичные виды транспорта, а также прогулки пешком. В зачет региону засчитывают километры, которые пробежали или прошли его жители. Например, почти 7500 километров добавили с помощью фестиваля «Каменское сердце», который прошел в Увельском округе. Участие в нем приняли около 500 человек, которые состязались в беге и велогонках. В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. По его итогам сборная Челябинской области вошла в пятерку сильнейших в командном зачете. В активе южноуральских атлетов 5 медалей, 2 серебряные и 3 бронзовые. Впереди лишь Москва и Московская область, а также Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом наши спортсмены опередили сильные команды Свердловской и Нижегородской областей. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, возможно гроза, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 35 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Дай давай флаг, только что в эфире Радио 100. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Сегодня у нас на календаре вторник, 28 июля. Желаю вам хорошего, приятного дня, отличного настроения. Прямо сейчас в эфире рубрика «Summertime» и Майкл Франкс «One Day in Saint-Tropez».
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Квас – это кислый напиток. Именно такое значение у этого слова старославянского происхождения. Когда и где его впервые приготовили, доподлинно неизвестно. Зато первое письменное упоминание точно относит к летописи 996 года. Новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали пищей, медом и квасом. Самый древний вид кваса готовился только на основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добавлять фрукты, мед и пряности. Однако неизменно его главной составляющей оставался солод, пророщенное зерно. Сухари для упрощения процесса приготовления стали добавлять в еще более поздние времена. На Руси квас был каждодневным напитком, а также считался полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, а едят. Напиток брали в поле и на другую тяжелую работу, ведь он был богат витаминами и полезными микроэлементами, которые есть в солоде, а потому способен повышать работоспособность, снимать усталость и восстанавливать силы. А еще квас служил основой для десятка разных блюд – от окрошки до супа из хлебных корок. К началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей кваса, а профессия квасника была в большом почете. Правда, каждый из них специализировался на изготовлении лишь одного вида этого напитка. И, конечно, у каждой хозяйки тоже был собственный рецепт кваса. С квасом были связаны различные приметы. Он фигурировал во многих народных обрядах. Например, после венчания родители жениха встречали молодых хлебом и квасом, а соль появилась в обряде гораздо позже. Наличие кваса в ту пору указывало на благополучие в доме, а угощение этим напитком связывалось с пожеланием плодородия. В наши дни популярность кваса не снижается. На рынке представлены напитки разных производителей на любой вкус, но многие продолжают готовить его самостоятельно, дома, по рецептам, которые передаются из поколения в поколение.
0: «Мир на вкус» на Радио 100.

Адель «Hello» только что прозвучала на радио 100. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. С вами в студии Соня Дегтярева. Встречаем этот вторник вместе. Пусть он будет ярким, хорошим, запоминающимся в положительном смысле этого слова. Давайте наслаждаться хорошей музыкой вдали от суеты вместе с радио 100.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область стала абсолютным победителем всероссийского проекта «День цифры». За первую половину лета участниками стали более 32 тысяч южноуральских школьников. Это лучший результат среди всех регионов России, рассказал губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. В этом году в программу вошли искусственный интеллект, кибербезопасность, математический чемпионат и интерфест. Все материалы проекта, сценарии игр, уроки и методические рекомендации доступны на сайте урокцифры.рф. Учителя и вожатые могут использовать их круглый год. Передвижной фестиваль Челябинской области «Большая семья» побывал уже в 25 населенных пунктах региона. Слоган этого года «Рядом с каждым для общей пользы». На каждой площадке мероприятия работают мобильные пункты 23 министерств, ведомств и организаций. Специалисты помогают местным жителям решать их насущные вопросы. Для детей и взрослых организовано большое количество активностей и мастер-классов. На сцене – концертная программа. Этой неделе фестиваль пройдет в поселке Увельский, в Южноуральске и Манжелинске. Завершится маршрут 5 сентября в Челябинске. В Сосновском округе прошел благотворительный шахматный турнир. В нем приняли участие шахматисты из Красного Поля, Долгодеревенского, Большого Баландина и Челябинска. Победители отметили кубками, медалями и грамотами. Турнир провели в храме святителя Тихона, патриарха Московского, и приурочили его сразу к двум праздникам – Дню Крещения Руси и Международному дню шахмат. В храме отметили, что шахматы были издавна любимы на Руси. Таким образом, турнир стал мостиком между прошлым и будущим. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается слабый дождь, возможно, гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 35 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, 8 часов 22 минуты в Челябинске. И прямо сейчас в рубрике «Мировой бестселлер» мы с вами услышим Pink Floyd с композицией «Another Brick in the Wall». Много что можно сказать об этой песне, но, наверное, остановимся на самых главных и интересных фактах. Это трек с концептуального альбома «The Wall». Предшествует этой композиции песня «The Happiest Days of Our Lives». И «Another Brick in the Wall» продолжает тему этой песни, обличает проблемы школьного образования, жестокость учителей, центральной метафорой является кирпич в стене, и каждый негативный опыт становится еще одним элементом, из которых герой альбома Pink постепенно возводит вокруг себя психологическую стену отчуждения от мира. Интересный факт об особенностях записи: в ней принимают участие детский хор, их голоса многократно наложены и создают эффект коллективного протеста целого поколения. Возможно, это делает композицию настолько сильной и легендарной. Давайте же послушаем этот хит.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг снимется в фильме «Марвел», и гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего. Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера. Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году. «Призрачный гонщик» – антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, с помощью взгляда покаяния. Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony.
0: Exclusive News.
1: Гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета организации в южнокорейском Пусане, сообщает Associated Press. Олимп признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса на протяжении 12 лет. Олимп – самая высокая гора страны. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса. Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства властей по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:37 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас Бебел Жилберто с композицией «Бананейра» в рубрике «Summertime». Это наша летняя рубрика, которая выходит в середине каждого часа. В нее мы подбираем лучшие композиции для того, чтобы вы смогли поймать это чудесное летнее настроение, насладиться прекрасным жарким временем года. Сразу после «Моджо Леди» и «Джеймс Блант» «Bonfire Heart». Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8 часов 55 минут в Челябинске, дорогие друзья. Я надеюсь, что ваше утро проходит в хорошем расположении духа. Мы с командой «Радио 100» делаем все для того, чтобы ваш день начинался комфортно. В конце часа рубрика «Люкс Тайм». Все самое лучшее для вас в нашем эфире. Этот час мы завершим в компании Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. А следующий час мы начнем с мировых новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале ВМАКС. Информация о пострадавших уточняется. В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке, рассказал глава региона. В деревне Ваулово сгорелся частный дом, возгорание ликвидировали. В селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом, пострадавших нет. Несколько десятков БПЛА сбиты на территории Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, отметил Андрей Воробьев. Свыше 170 тысяч жителей Испании были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить перемещение из-за природных пожаров, пишет Интерфакс. В провинциях Авила, Толедо и в районе Мадрида более 63 тысяч человек эвакуированы. Еще 28 тысячам рекомендовано оставаться в своих жилищах в целях безопасности. Примерно 16 тысяч человек эвакуировали в провинции Кастильон, 65 тысяч попросили не покидать свои дома. США ведут с Ираном очень дружественные переговоры. Об этом заявил Дональд Трамп на митинге в Мичигане, передает агентство Рейтер. По его словам, диалог не возобновился бы без ударов по территории Ирана. Как добавил президент США, Иран просит как можно скорее снять блокаду морских портов. Он также вновь заявил, что Соединенные Штаты не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Компания Apple вновь стала самой дорогой в мире, сместив Nvidia с первой строчки по рыночной капитализации. Об этом пишет «Известия». По итогам торгов в понедельник капитализация Apple достигла около 5 триллионов долларов, тогда как стоимость Nvidia снизилась до 4 триллионов 770 миллиардов. По данным издания, давление на акции Nvidia оказали опасения инвесторов после появления новой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа, а также сообщения о возможном финансировании компании и дата-центров OpenAI на сумму в 250 миллиардов долларов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый дождь, возможно гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дорогие друзья, в Челябинске 9 часов 15 минут. Прямо сейчас у нас кавер-виль, в нем мы услышим кавер на композицию «And I Love Her» группы Beatles. Очень романтичная ранняя композиция ливерпульской четверки. Интересный факт об этой песне. Кроме обычных для Beatles гитар, в песне звучат два инструмента в исполнении Ринго Стара. Это бонго и клаве. Кубинские инструменты, их решили взять вместо обычной барабанной установки для более мягкого звучания. Так что их задумка сыграла, мы до сих пор наслаждаемся прекрасным звучанием известной нам версии песни. И она настолько полюбилась слушателям, что на нее выпущено огромное количество каверов. Давайте же послушаем один из них в эфире «Радио 100».
1: Кавервиль. Кавервиль на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске байопик «Майкл» собрал более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом этого года. И ученые определили биологический предел жизни человека – около 190 лет. Байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года. Картина обошла по сборам «Супер Марио. Галактическое кино», который до этого удерживал лидерство в мировом прокате. Об этом сообщило издание «Times Now». Публика высоко оценила музыкальные номера и эмоциональную историю. Благодаря хорошему сарафанному радио фильм продолжал уверенно зарабатывать спустя несколько недель после премьеры. Одной из главных тем обсуждения стала игра Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, для которого эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Изначально его участие воспринималось как рискованное решение, однако зрители и многие критики отметили, что актеру удалось передать сценическую харизму и манеру поведения легендарного музыканта. Майкл также установил несколько крупных рекордов. Теперь это самый кассовый музыкальный байопик в истории, опередивший «Богемскую рапсодию», а также самый кассовый биографический фильм, превзошедший результат «Оппенгеймера».
0: Exclusive News.
1: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологии Сколтех. Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации – случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: 9:38 в Челябинске, дорогие друзья. Мы с командой Радио 100 продолжаем подбирать все самое лучшее для вас, чтобы ваше настроение было прекрасным. Надеюсь, что именно такое оно у вас сейчас и есть, ведь у нас на календаре 28 июля. Еще целый месяц лета впереди, поэтому много положительных эмоций и приятных моментов нас еще ждет. Пусть не только в будущем, но и в настоящем моменте тоже. Нэнси Вейра и Тото Пари прямо сейчас в рубрике «Summer Time». Дальше нас ждет не менее летняя и не менее прекрасная Дайда с композицией «Sand in my shoes». Поэтому давайте представим, как раскаленный песок греет наши ножки. Ну а если вы сейчас на отдыхе, вам и представлять ничего не нужно. Дорогие друзья, где бы вы сейчас ни находились, хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Summer Time на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Несравненный Брайан Адамс с композицией «Inside Out» только что на волнах радио 100. Прямо сейчас «Sweet Summer Day» от Криса Ри. Завершим наш музыкальный час с Клодом Моне, презентс Моника Нагера. Вот такой замечательный музыкальный час у нас с вами сегодня получился. Следующий час начнем с новостями от Антона Образцова. Впереди вас ждет много отличной музыки, дорогие друзья. Желаю вам прекрасного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В селе Воскресенское и поселке Сунгуль произошло подтопление улиц. Причиной стал аварийный сброс воды в реку Синара предприятием Снежинска. Сообщили первому областному информагентству в администрации Каслинского муниципального округа. В ведении местных властей находятся две плотины, которые пропускают воду из озера Синара в одноименную реку в направлении сел Тюбук и Булзи. Уровень воды в водоемах, расположенных в этих населенных пунктах, в норме. На территории Воскресенского введен режим повышенной готовности. Ситуацию контролируют региональные Минэкологии и МЧС. На 71-м году ушел из жизни бессменный президент Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин. Трагедия произошла вечером 25 июля во время альпинистских сборов на Кавказе в ущелье Адырсу. Федерации он руководил 12 лет, организовывал восхождение и учебно-тренировочные сборы на Эльбрусе, Алтае, в нацпарке Таганай и других горных районах. Много лет поддерживал беговое движение Златоуста и стоял у истоков стартов «Царь горы» и «Легенда Уринги». Работал педагогом дополнительного образования. Прощание с Сергеем Печенкиным пройдет в Златоусте в конце недели. В Челябинской области продолжается приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Заявления в колледжи и техникумы можно подать до 15 августа, а при наличии свободных мест до 25 ноября, напомнило Министерство образования региона. Ограничений по количеству заявок в разные учебные заведения нет. Подать документы можно онлайн через госуслуги по электронной почте, лично или Почты России. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, возможно гроза, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: прошло.
1: 10:23 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас нас с вами ждет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней группа Smokey с композицией «What Can I Do?». Эта песня, как и многие другие лирические композиции, передает чувство потери лирического героя, разочарования и желания начать все сначала. Главный персонаж ощущает, что его мечты утекают, как облако по ветру, а каждый шаг ведет в тупик, как холодная темная ночь после летнего дня. Он вспоминает, как раньше играл на гитаре с улыбкой, но теперь вся жизнь изменилась. Интересно, что на Западе эта песня не попала ни в один чарт, но она стала очень популярной в СССР. Даже вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята» на волне популярности выпустил русскоязычную версию под названием «Нет, я не жду», которая также стала достаточно известной. Давайте послушаем легендарный хит группы «Smokey».
2: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг снимется в фильме «Марвел», и гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего. Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера. Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году. «Призрачный гонщик» – антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, с помощью взгляда покаяния. Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony.
0: Exclusive News.
1: Гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета организации в южнокорейском Пусане, сообщает Associated Press. Олимп признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса на протяжении 12 лет. Олимп – самая высокая гора страны. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса. Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства властей по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Фаррелл Уильямс «Freedom» в эфире Радио 100. Дорогие друзья, совсем скоро нас ждет Эд Ширан «Magical». А сразу после «Language Time» Мария Полевщикова расскажет о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid». Песня в их исполнении стала настоящей классикой романтической музыки. Так что совсем скоро в эфире мы услышим разбор этой замечательной композиции. Оставайтесь с нами, у нас интересно.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid» – «Какая-нибудь глупость». I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер. And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me. Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, я люблю тебя. Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» – это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
2: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
3: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
2: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before. И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

Sting, Desert Rose в эфире Радио 100. Очень атмосферная композиция, которая как будто бы переносит в пустыню, в какие-то волшебные восточные мечты и фантазии. Далее у нас в эфире прозвучит Тори Амос «Sweet the Sting». А сразу после завершим час с Норой Джонс «Come Away With Me». У нас много прекрасной, красивой летней атмосферной музыки, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника и до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета. Это следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, который проанализировало агентство РИА Новости. Ранее Собянин сообщил, что более 390 БПЛА налетело в направлении московского региона, большую часть нейтрализовали на дальних подступах на подлете к Москве. ПВО уничтожило 81 вражеский дрон. Самой массовой за последние два года была атака 18 июня. Тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников. Логистический комплекс «Wildberries» в подмосковном Каледино работает в штатном режиме. Об этом сообщили в объединенной компании РВБ. Глава округа Подольска Григорий Артамонов в своем канале в «Макс» рассказал, что после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 28 июля, на территории округа зафиксированы повреждения. В деревне Каледино поврежден забор частного дома. В лесном массиве зафиксировано возгорание, сообщил чиновник. Также обломки БПЛА нашли на территории частных домовладений в деревне Бережки. Данные пострадавших не поступали. Обрушение облицовки стен тоннелей барселонского метро могло стать причиной возгорания, в результате которого пострадали более 130 человек. Об этом журналистам сообщил директор компании-оператора, передает ТАСС. Накануне вечером следовавший по линии L1 поезд метро остановился из-за обнаруженного на путях возгорания. Повреждения получили излучающий кабель и низковольтная линия. Технические бригады работают над устранением последствий инцидента. Специалисты планируют в течение дня возобновить движение на участке. Ощущаемая температура воздуха в турецкой курортной Адане на юге республики в среду может достичь 50 градусов. Об этом РИА Новости сообщил метеоролог Ихсан Юрташ. Это один из самых высоких показателей нынешнего лета, поэтому жителям и туристам следует проявлять особую осторожность в дневные часы, заявил специалист. По его словам, наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, когда сочетание высокой температуры воздуха и влажности значительно усилит тепловую нагрузку на организм. Адана считается одним из самых жарких крупных городов Турции, где температура нередко превышает 40 градусов. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, возможен слабый дождь и гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: 11 часов 22 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Пришло время напомнить, что Радио 100 вы можете прослушать не только в радиоприемнике, но также в умной колонке на нашем сайте radio100fm.ru и в сообществе ВКонтакте. Кроме того, в нашей группе вы можете найти программы, которые звучали в эфире, принять участие в розыгрышах и многое-многое другое. Обязательно заходите на наши ресурсы, мы всегда вам рады.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске байопик «Майкл» собрал более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом этого года. И ученые определили биологический предел жизни человека – около 190 лет. Байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года. Картина обошла по сборам «Супер Марио. Галактическое кино», который до этого удерживал лидерство в мировом прокате. Об этом сообщило издание «Times Now». Публика высоко оценила музыкальные номера и эмоциональную историю. Благодаря хорошему сарафанному радио фильм продолжал уверенно зарабатывать спустя несколько недель после премьеры. Одной из главных тем обсуждения стала игра Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, для которого эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Изначально его участие воспринималось как рискованное решение, однако зрители и многие критики отметили, что актеру удалось передать сценическую харизму и манеру поведения легендарного музыканта. Майкл также установил несколько крупных рекордов. Теперь это самый кассовый музыкальный байопик в истории, опередивший «Богемскую рапсодию», а также самый кассовый биографический фильм, превзошедший результат Оппенгеймера.
0: Exclusive News.
1: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологии Сколтех. Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации – случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Моби One of This Mornings в эфире Радио 100, дорогие друзья, 11 часов 36 минут в Челябинске. Я надеюсь, что ваш день проходит легко и замечательно, а ваше настроение находится на высоте, ведь уже практически разгар дня, прекрасная солнечная летняя погода, при этом приятный ветерок, так что вся прелесть лета сегодня для нас. А для вас лучшая музыка прямо сейчас в эфире Джоао Жилберто «As Wonderful». Далее мы услышим Queen, Take That и Foreigner. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на Радио 100.
2: Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Foreigner Want to Know What Love Is только что прозвучало в эфире Радио Стом. Да, дорогие друзья, тема любви очень часто затрагивается музыкантами. Прекрасное, замечательное чувство. Давайте подумаем о самом...
1: Реклама на Радио 100.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Только что прозвучало в эфире Радио 100. Прямо сейчас у нас будет кавер Виль, а в нем композиция This Love. Это будет кавер на одноименный трек группы Maroon 5. Песня вошла в первую десятку большинства чартов, возглавив несколько чартов журнала Billboard. Композиция достигла первого места в чарте Hot Adult Top 40 Tracks. Также есть и клип на эту композицию, и музыкальное видео было встречено полемикой, потому что видео сочли крайне откровенным, но, тем не менее, песня победила в номинации «Лучшая новая песня» и получила премию MTV Video Music Awards. Также композиция стала третьей самой популярной песней 2004 года. Кроме того, композиция заняла вершину чарта Еврохит ТОП-40 российской радиостанции «Европа Плюс», проведя там в общей сложности 31 неделю. Давайте же послушаем кавер на этот легендарный трек.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг снимется в фильме «Марвел», и гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего. Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера. Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году. «Призрачный гонщик» – антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, с помощью взгляда покаяния. Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony.
0: Exclusive News.
1: Гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета организации в южнокорейском Пусане, сообщает Associated Press. Олимп признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса на протяжении 12 лет. Олимп – самая высокая гора страны. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса. Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства властей по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Даяна Кинг, Шай Гая в эфире Радио Стоун. В принципе, скромность — это очень неплохое качество, которое иногда даже украшает. Так что если вы скромный человек, то этого точно не нужно стесняться. Может быть, это как раз-таки ваша изюминка. Так что обязательно подумайте об этом. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем с командой Радио 100 создавать ваше сегодняшнее настроение. Прямо сейчас рубрика «Summertime». А далее в этом часе вы услышите Стинга, группу Морчиба и Габен. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sting, Mad About You, только что прозвучал в эфире Радио Стом. Дорогие друзья, мы потихонечку движемся к завершению этого часа. 12 часов 52 минуты в Челябинске. Время с вами пролетело незаметно. Мне было очень комфортно в вашей компании, надеюсь, что вам в моей тоже. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра, а новый час вы начнете в компании Антона Образцова и Ольги Деевой. Также для вас прозвучат Лени Кравец, Лана Дель Рей, Нелли Фуртадо. Оставайтесь с нами, хорошего вам дня, отличного настроения и ярких впечатлений.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Рейсовый автобус попал под удар дрона ВСУ в Шебекино. Пострадали 19 человек, об этом сообщил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев. 18 человек оперативно доставлены в шебекинскую больницу. 6 пострадавших в тяжелом состоянии, написал он на платформе МАКС. Всех пациентов переведут в больницы Белгорода, если потребуется федеральное медучреждение, подчеркнул Шуваев. Уточняется, что при атаке получили повреждения автобус, грузовой автомобиль и легковушка. Вертолет Ми-8 со спасателями и врачами на борту подключен на поиски четверых человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное на Чукотке. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты и противопожарной службы округа. По данным ведомства, 25 июля из села Усть-Белое на моторной лодке в Анадырь выехали двое мужчин и две женщины. Связи с ними нет. Обследование акватории реки Анадырь по маршруту положительных результатов пока не дало. Спасатели обследуют озеро Красное. Поиски людей водным транспортом затруднены из-за ухудшения погоды. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено в отношении ГК «Альянс» и компании «Стреж Транссервис». Поводом стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. Кроме того, из-за необоснованного роста цен на топливо ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской областях и Коми. Предупреждение выдано операторам автозаправок в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях. Правительство Молдавии на фоне дефицита топлива предложит парламенту ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Об этом заявил премьер-министр республики Василий Тафан. Передает РИА Новости, падение уровня воды в реке Дунай и логистические сбои в Румынии привели к перебоям в поставках нефтепродуктов. Из-за этого нехватка горючего фиксируется на 53 автозаправочных станциях Молдавии. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 33. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Робби Уильямс с композицией «Feel» на радио 100 в Челябинске 13:16. Я у людей его всех приветствую на волне стопроцентного комфорта. Как вы там живы? Надеюсь, что такая жара не сильно вас утомила. Спасайтесь удачно всяческими способами. Кстати, жара скоро закончится. Напоминаю о том, что синоптики обещают нам похолодание. Во второй половине этой недели пойдут дожди. Ну а пока лето в разгаре, а у нас, как всегда, звучит самая лучшая музыка. В мировом бестселлере Scorpions послушаем Wind of Change. А в Coverville сейчас Mia Rose, Love Me Like You Do.
1: Coverville. Coverville.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Ко второму уикенду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 миллионов долларов. Актриса Эмма Робертс вышла замуж. «Одиссея» Кристофера Нолана сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов в Северной Америке за второй уикенд. По сравнению со стартом, касса снизилась всего на 30%. Для блокбастера с рейтингом R это один из лучших показателей последних лет. Об этом сообщило издание Variety. За две недели эпический блокбастер заработал 286 миллионов 400 тысяч долларов в США и 639 миллионов 600 тысяч долларов по всему миру. Аналитики отмечают, что большинство фильмов, стартующих с кассой свыше 100 миллионов, обычно теряют во второй уикенд не менее половины зрителей. Особенно успешным оказался прокат в IMAX. Картина, полностью снятая на камеру этого формата, уже собрала 140 миллионов долларов в IMAX-залах по всему миру. Сеансы в формате IMAX 70 мм, который Нолан считает идеальным для своих фильмов, распроданы на многие недели вперед. В некоторых кинотеатрах билеты уже раскуплены до сентября. Глава IMAX Ричард Гельфанд назвал «Одиссею» не просто кассовым хитом, а глобальным культурным событием, отметив, что интерес зрителей вряд ли спадет в ближайшие месяцы. 35-летняя американская актриса Эмма Робертс, известная по ролям в фильмах «Оторва» и «Крик 4», вышла замуж за 36-летнего актера Коди Джона. Информацию об этом опубликовало издание Page Six. Церемония бракосочетания была проведена в субботу, 25 июля, в штате Айдахо. Таблоиды уточняют, что свадьба состоялась в семейном поместье жениха в Сан-Вэлли. СМИ пишут, что торжество продлилось всего 45 минут. На невесте было шифоновое свадебное платье с длинной фатой, а среди гостей была замечена и тетя невесты, актриса Джулия Робертс. По данным из открытых источников, Эмма Робертс и Коди Джон встречались 4 года и были помолвлены с 2024-го.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

Милен Фармер, Калифорния, на радио Стол. Записала эту композицию певица в 1995 году, и Калифорния вышла на 7-е место среди популярных французских одиночных песен. Это лучшие результаты. А еще именно в этой песне используется глагол, который создала сама Милен Фармер. Аноморфоза – это чисто научный термин, из которого певица убрала сложную сторону и придала ему поэтический, сказочный смысл. Аноморфоза является мистической проекцией, требующей от зрителя занять личную точку зрения при оценке происходящего. Вот такие интересные подробности об этой композиции. Ну что ж, друзья, мы продолжим слушать музыку высшей пробы, и прямо сейчас в нашем эфире еще одна талантливая исполнительница Адель с песней «Skyfall».

0: Golden Project, последнее танго в Париже на Радио 100. Ну, а мы переходим к последней песне в этом музыкальном часе. Вот эта композиция от Фрэнка Синатры «I get a kick out of you». А следующий час начнем с новостей. Узнаете о том, что сегодня интересного, важного и актуального происходит в нашем регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На водоемах Челябинской области за сутки утонули еще два человека. Новые трагедии произошли накануне. На озере Едкуль погибла 33-летняя женщина. По предварительным данным, она купалась в состоянии алкогольного опьянения. Тело нашли в 30 метрах от берега. На реке Кыштымка очевидцы заметили тело неизвестного мужчины. Спасатели извлекли его из воды и передали полиции. Личность погибшего устанавливается. На трассе А-310 между Челябинском и Троицком ведут реверсивное движение. С 28 июля по 28 августа на участке 74 по 75 километр начнутся дорожные работы. Движение организуется светофорным регулированием. Водителей просят учитывать это при планировании поездок и быть внимательными. В национальном парке Таганай зацвела краснокнижная орхидея. Гудаяра ползучая по традиции завершает сезон орхидеи. Внимание посетителей нацпарка она привлекает не цветами, а ярким ароматом. А еще это единственная орхидея в России, чьи листья остаются зелеными даже под снегом, сообщает пресс-служба национального парка. Растет она только в лесах, которым не менее 100 лет. Цвести эта орхидея начинает только на 5-м году жизни. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 33. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».

0: Джастин Тимберлейк с песней «Selfish» на радио 100. Челябинске 14:16. Ну что, друзья, жара царит в нашем регионе. Как вы от нее спасаетесь? Если с трудом, то давайте я вам расскажу интересные способы. Специалисты советуют в жару пить горячий чай. Этот напиток, выпитый в жаркий день, действительно способствует охлаждению организма. Но есть одна оговорка. Чай горячий полезен, когда погода жаркая, но сухая. Еще один необычный способ, который советуют знатоки, звучит так. Облежите себе запястье. Кстати говоря, эту тактику используют многие животные, например, кенгуру и обезьяны. Если вы в жару облежите внутреннюю сторону своих запястий, вам станет легче. Дело в том, что кровеносные сосуды залегают очень близко к поверхности тонкой кожи внутренней стороны запястий. И если нанести туда что-то влажное, то поверхность охладится, замедлится кровообращение, и организм не будет так сильно перегреваться. Ну, кстати говоря, есть другой вариант – просто подставить запястье под струю холодной воды. Ну что, выбирайте, что вам больше по душе. И если нет кондиционера, то используйте один из этих способов. Да, мы вернемся к музыке. У нас в рубрике «Мировой бестселлер» Жан-Жак Голдман в этом часе прозвучит, а в кавер-вилле прямо сейчас Анну-Марию Йопок услышим с композицией «Don't Speak».
1: Кавер-вилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске названы самые дорогие картины русских художников на аукционах. Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента. Самой дорогой работой русского художника, когда-либо проданной на аукционах Сотбис и Кристи, стала картина Казимира Малевича «Основоположника супрематизма». Это выяснило агентство РИА Новости, изучив результаты торгов. Первое место по стоимости среди работ русских художников занимает супрематическая композиция Малевича, написанная в 1916 году. В мае 2018 года полотно было продано на Кристис за 85 миллионов 800 тысяч долларов. На второй строчке оказалась картина одного из основателей абстрактного искусства Василия Кандинского «Мурнау с церковью», созданное в 1910 году. Полотно с видом немецкого города ушло с молотка на Сотбис в марте 2023 года за 37 миллионов 200 тысяч фунтов стерлингов. Третье место занял Хаим Сутин, уроженец Российской империи и один из самых известных представителей Парижской школы. Его экспрессивный натюрморт «Бычья туша», написанный в 1923 году, был продан на Кристис в мае 2015 за 28 миллионов 200 тысяч долларов. Четвертым стал Марк Шагал. Его полотно «Солнце царя Давида», основанное на библейских образах, в ноябре 2025-го продали на Кристис за 26,5 миллионов долларов. Пятерку самых дорогих работ замкнул Алексей Явленский, русский художник, родившийся в Торжке и позднее работавший в Германии. Его портрет «Шокка в широкополой шляпе» был продан на Сотбис в Лондоне в феврале 2008 года более чем за 9 миллионов фунтов стерлингов. Футболист Криштиану Роналду выступит в роли продюсера футбольного сериала, пишет The Sun. Спортсмен разрабатывает проект вместе с режиссером Мэтью Воном. Это будет первый фильм их совместной студии UR Marv. Название шоу «День первый». Ожидается, что главную роль исполнит Дэмиан Льюис. На экране также появится игрок Арсенала Тьерри Анри и рэпер Дав. В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. Дата премьеры неизвестна. Проект основан на идее спортивного менеджера Даррена Дэйна.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Майкл Бубле, Everything на Radio 100, Челябинске, 14.35. Ну что ж, друзья, ведущая рубрики Language Time Маша Белевщикова вышла из отпуска и готова вновь знакомить вас с самыми популярными композициями, которые звучат в эфире нашей радиостанции. В этом часе выйдет очередной выпуск рубрики, и в нем Маша расскажет, о чем же поют Фрэнк и Нэнси Синатра в песне Something Stupid. Об этом узнаете в 14.45. А я хочу напомнить также, что все выпуски рубрик вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Мы их выкладываем на стене и в разделе «Подкасты». Ну а прямо сейчас рубрика «Summertime», которая звучит у нас на протяжении всего лета, а в ней также дуэт Антонио Карлос Жабим и Элис Режина.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid» – «Какая-нибудь глупость».
3: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
4: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
2: Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер.
3: And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
4: And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me.
2: Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки.
4: And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
2: А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, я люблю тебя. Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» — это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
4: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
2: Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
3: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
4: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before.
2: И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Depeche Mode, World in My Eyes на волне 100. Завершаем очередной музыкальный час в Южноуральской столице почти 15.00, а у нас рубрика Lux Time, в которой Maxwell Implosion, песня называется Lay Love.
1: Lux Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В России постепенно снимаются ограничения на продажу топлива. В Москве и Санкт-Петербурге лимитов практически не осталось. Губернаторы ряда регионов также сообщают об ослаблении или полной отмене ограничений. Это связано со стабилизацией товарных потоков и перенастройкой логистики. Российским атлетам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах Международной федерации функционального многоборья. Организация ожидает увидеть сборную России на соревнованиях серии «Мастерс» и на чемпионате мира в крупнейшем городе Шотландии – Глазго, который состоится с 11 по 13 декабря. Это означает полное возвращение россиян в международные старты по этому виду спорта. Лесные пожары во Франции достигли беспрецедентных масштабов, заявил президент Эммануэль Макрон. 116 тысяч гектаров – абсолютный рекорд с конца Второй мировой войны. Наиболее критическая ситуация в Жеронде, где эвакуированы свыше 200 тысяч жителей, и огонь угрожает ключевым отраслям. Пожары также бушуют в Испании, вынуждая людей покидать дома в окрестностях Мадрида. Европа встретит зиму с дефицитом энергоресурсов. Запасы газа в хранилищах составляют около 55%. Это самый низкий показатель с 2021 года. Также на минимуме с 2022 года находятся запасы дизельного топлива. Такая ситуация сложилась на фоне напряженности на Ближнем Востоке, сбоев на мировых рынках и активной конкуренции с азиатскими покупателями за сниженный природный газ.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Крейг Дэвид, Walking Away на радио 100 в Челябинске, 15:14, 28 июля сегодня на календаре. Ну что ж, друзья, согласитесь, плохо живется без праздников. Хочется, чтобы душа чему-то радовалась, благо, что есть праздничный календарь. И сегодня отмечается день загадывания желаний, поэтому, друзья, обязательно вспоминаем свое самое заветное желание, закрываем глаза, визуализируем это все, загадываем все четко и верим обязательно в то, что оно исполнится. Главное, по срокам тоже сориентироваться не забудьте. Ну, а мы продолжаем слушать музыку в мировом бестселлере в этом часть у нас и в Монтан прозвучит, и «Жизнь в розовом цвете» Лавин Роуз, а в Кавервилле сейчас Пери Рибейро «The Other Champions».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Ко второму уикенду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 миллионов долларов. Актриса Эмма Робертс вышла замуж. «Одиссея» Кристофера Нолана сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов в Северной Америке за второй уикенд. По сравнению со стартом, касса снизилась всего на 30%. Для блокбастера с рейтингом R это один из лучших показателей последних лет. Об этом сообщило издание Variety. За две недели эпический блокбастер заработал 286 миллионов 400 тысяч долларов в США и 639 миллионов 600 тысяч долларов по всему миру. Аналитики отмечают, что большинство фильмов, стартующих с кассой свыше 100 миллионов, обычно теряют во второй уикенд не менее половины зрителей. Особенно успешным оказался прокат в IMAX. Картина, полностью снятая на камеры этого формата, уже собрала 140 миллионов долларов в IMAX-залах по всему миру. Сеансы в формате IMAX 70 мм, который Нолан считает идеальным для своих фильмов, распроданы на многие недели вперед. В некоторых кинотеатрах билеты уже раскуплены до сентября. Глава IMAX Ричард Гельфанд назвал «Одиссею» не просто кассовым хитом, а глобальным культурным событием, отметив, что интерес зрителей вряд ли спадет в ближайшие месяцы. 35-летняя американская актриса Эмма Робертс, известная по ролям в фильмах «Оторва» и «Крик 4», вышла замуж за 36-летнего актера Коди Джона. Информацию об этом опубликовало издание Page Six. Церемония бракосочетания была проведена в субботу, 25 июля, в штате Айдахо. Таблоиды уточняют, что свадьба состоялась в семейном поместье жениха в Сан-Бэйли. СМИ пишут, что торжество продлилось всего 45 минут. На невесте было шифоновое свадебное платье с длинной фатой, а среди гостей была замечена и тетя невесты, актриса Джулия Робертс. По данным из открытых источников, Эмма Робертс и Коди Джон встречались 4 года и были помолвлены с 2024-го.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

Гаэтана Велоза звучит в рубрике «Саммертайм». Челябинске 15:37. С вами в эфире я, Ольга Диева. Ну что, друзья, помните, где можно слушать музыку высшей пробы, если вдруг не оказалось поблизости радиоприемника? Напоминаю, мы звучим в интернете. Заходите к нам на сайт radio100fm.ru, либо в группу ВКонтакте, либо можете попросить Алису настроить Радио 100. И музыка высшей пробы будет всегда с вами. После небольшой рекламы Робби Уильямс у нас прозвучит «Morning Sun», а прямо сейчас Халет, Аиша.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Брайан Адамс, Everything I Do, I Do It For You. Все, что я делаю только для тебя. Ну что ж, друзья, очень актуальное название композиции. Присоединяясь, все, что мы делаем, делаем исключительно для вас. Радуем вас высококлассной музыкой. Продолжим ее слушать. В рубрике Lux Time у нас сейчас Куб прозвучит, Данелла, There Is You. А следующий час начнем с новостей. Узнайте о происходящем в регионе.
1: Lux Time. На радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Скоропостижно скончался президент Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин. Трагедия произошла во время сборов на Кавказе. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования, отметив, что Сергей Иванович был настоящим лидером и много сделал для развития спорта и популяризации Южного Урала. На Урале успешно прошли два крупных адаптивных спортивных турнира для ветеранов боевых действий. Кубок защитников Отечества в Екатеринбурге, собравший около 100 участников. И Кубок полномочного представителя президента в УРФО в Челябинске, где соревновались более 300 ветеранов. Сегодня их итоги и планы по развитию адаптивного спорта обсудят на онлайн-пресс-конференции ключевые организаторы и участники. Три проекта из Челябинской области получат гранты на общую сумму 3 миллиона 430 тысяч рублей от Российского общества «Знание». Это часть расширенной программы поддержки, в рамках которой еще 392 инициативы родительских сообществ по всей стране получат свыше 400 миллионов рублей. Цель программы – это развивать воспитательную среду в школах и детских садах, а также укреплять сотрудничество между семьями и педагогами. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
4: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: All Saints, Pure Shoes на Wellness Talk. Челябинске 16:22. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» будет звучать, а в ней Фрэнк Синатра, его композиция «Strangers in the Night». Записал исполнитель ее в 1966 году. «Strangers in the Night» быстро стала мировым хитом. Композиция заняла первые места в чартах Billboard Hot 100 и Easy Listening. Одноименный альбом Синатры стал самым коммерчески успешным к тому времени в его карьере, а песня эта одна из самых популярных в его репертуаре. Ну а в 1967 году «Strangers in the Night» принесла Синатре премию Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года. При этом легендарный певец песню не любил, ругал ее последними словами, но исполнять на публике никогда не отказывался. Название композиции переводится как «Путники в ночи». Есть там такие слова: «Я нашел тебя, с тобой вместе мы прошли сквозь ночь, сквозь неизвестность, наступил рассвет, и к нам пришла любовь». Ну что ж, друзья, давайте будем слушать.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске названы самые дорогие картины русских художников на аукционах. Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента. Самой дорогой работой русского художника, когда-либо проданной на аукционах Сотбис и Кристи, стала картина Казимира Малевича, основоположника супрематизма. Это выяснило агентство РИА Новости, изучив результаты торгов. Первое место по стоимости среди работ русских художников занимает супрематическая композиция Малевича, написанная в 1916 году. В мае 2018 года полотно было продано на Кристис за 85 миллионов 800 тысяч долларов. На второй строчке оказалась картина одного из основателей абстрактного искусства Василия Кандинского «Мурнау с церковью», созданное в 1910 году. Полотно с видом немецкого города ушло с молотка на Сотбис в марте 2023 года за 37 миллионов 200 тысяч фунтов стерлингов. Третье место занял Хаим Сутин, уроженец Российской империи и один из самых известных представителей Парижской школы. Его экспрессивный натюрморт «Бычья туша», написанный в 1923 году, был продан на Кристис в мае 2015 за 28 миллионов 200 тысяч долларов. Четвертым стал Марк Шагал. Его полотно «Солнце царя Давида», основанное на библейских образах, в ноябре 2025-го продали на Кристис за 26,5 миллионов долларов. Пятерку самых дорогих работ замкнул Алексей Явленский, русский художник, родившийся в Торжке и позднее работавший в Германии. Его портрет «Шокка в широкополой шляпе» был продан на Сотбис в Лондоне в феврале 2008 года более чем за 9 миллионов фунтов стерлингов. Футболист Криштиану Роналду выступит в роли продюсера футбольного сериала, пишет The Sun. Спортсмен разрабатывает проект вместе с режиссером Мэтью Воном. Это будет первый фильм их совместной студии UR Marv. Название шоу «День первый». Ожидается, что главную роль исполнит Дэмиан Льюис. На экране также появится игрок Арсенала Тьерри Анри и рэпер Дав. В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. Дата премьеры неизвестна. Проект основан на идее спортивного менеджера Даррена Дэйна.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Мэриа Кэри с композицией «Caution» звучит на радио 100. Название песни переводится с английского как «Осторожно». Композиция, конечно же, о любви, о том, что, с одной стороны, главная героиня жаждет этого прекрасного чувства, а с другой стороны, просит мужчину быть осторожным с ее сердцем и не разбить его. Ну что же, продолжаем слушать музыку высшей пробы. Если вам нравятся романтические песни, то у нас их огромное количество. Делайте звук погромче и наслаждайтесь. В ближайшее время Брайан Ферри прозвучит «Don't Stop the Dance», а прямо сейчас Эд Ширан «Afterglow».

0: Гвен Стефани, Early Winter на Радио 100. Почти 5 часов в Челябинске. В завершении часа рубрика «Люкс Тайм» в нашем эфире. В ней Луи Армстронг, «Dream, a little dream». А сразу после новости узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 50 человек пострадали на юге Японии из-за сильного землетрясения, произошедшего сегодня. Подземные толчки магнитуды до 7 вызвали разрушения в префектуре Кумамото, повредили дороги и привели к остановке железнодорожного сообщения. Около 40 тысяч домов остались без света, более 150 тысяч человек были эвакуированы. Метеорологи предупреждают о возможном повторении толчков и риске оползней в ближайшие дни. Водитель такси из Узбекистана, отказавшийся вести ветерана спецоперации Кирилла Загородникова в подмосковном Одинцово, депортирован из России. 45-летнему мужчине аннулировали патент на работу и закрыли въезд в страну до 2032 года. Инцидент произошел 14 июля, когда таксист отказал в поездке ветерану без руки и ноги, увидев его протезы. Парламент Мьянмы одобрил законопроект, вводящий смертную казнь для преступников, использующих принудительный труд в центрах онлайн-мошенничества. Высшая мера наказания может быть применена, если жертва мошенников погибает в результате насилия. Это решение принято на фоне активной борьбы правительства с онлайн-мошенничеством, включая снос десятков незаконных построек на границе с Таиландом. С сегодняшнего дня в Астрахани отменен лимит заправки почетным и нечетным номерам машин. АЗС заработали круглосуточно, а повышенный спрос на топливо полностью удовлетворен. Об этом рассказал губернатор Игорь Бабушкин в своем канале в Максе. На станциях «Газпром» ограничения на одну машину сняты, а компания «Лукойл» пока сохраняет лимиты в 40 литров для бензина и 60 литров для дизельного топлива. Власти Астраханской области продолжат ежедневный мониторинг ситуации для принятия своевременных решений в зависимости оперативной обстановки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Джош Гробан и Лесли Адам-младший «Shape of My Heart». Это был кавер на композицию Стинга. А мы идем дальше. В Челябинске уже 17:18. С вами сегодня я, Оля Деева. Друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Что нам обещают синоптики? С завтрашнего дня пойдут дожди в области. Потихонечку высокая температура воздуха станет спадать. В эту среду плюс 30 днем и небольшой дождь. В четверг также жарко, плюс 31 и осадки, а вот в пятницу станет прохладнее, плюс 24 и продолжит идти дожди. Но помним о том, что лето в разгаре, и у нас еще огромное количество теплых летних деньков, чтобы насладиться этим временем года сполна. Украшая дни музыка высшей пробы, продолжим ее слушать. В мировом бестселлере Херви Рой будет звучать, Эммануэль Сонг, а прямо сейчас Пинк, All I Know So Far.

0: Мировой бестселлер на радио 100.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Ко второму уикенду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 миллионов долларов. Актриса Эмма Робертс вышла замуж. «Одиссея» Кристофера Нолана сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов в Северной Америке за второй уикенд. По сравнению со стартом, касса снизилась всего на 30%. Для блокбастера с рейтингом R это один из лучших показателей последних лет. Об этом сообщило издание Variety. За две недели эпический блокбастер заработал 286 миллионов 400 тысяч долларов в США и 639 миллионов 600 тысяч долларов по всему миру. Аналитики отмечают, что большинство фильмов, стартующих с кастой свыше 100 миллионов, обычно теряют во второй уикенд не менее половины зрителей. Особенно успешным оказался прокат в IMAX. Картина, полностью снятая на камеру этого формата, уже собрала 140 миллионов долларов в IMAX-залах по всему миру. Сеансы в формате IMAX 70 мм, который Нолан считает идеальным для своих фильмов, распроданы на многие недели вперед. В некоторых кинотеатрах билеты уже раскуплены до сентября. Глава IMAX Ричард Гельфанд назвал «Одиссею» не просто кассовым хитом, а глобальным культурным событием, отметив, что интерес зрителей вряд ли спадет в ближайшие месяцы. 35-летняя американская актриса Эмма Робертс, известная по ролям в фильмах «Оторва» и «Крик 4», вышла замуж за 36-летнего актера Коди Джона. Информацию об этом опубликовало издание Page Six. Церемония бракосочетания была проведена в субботу, 25 июля, в штате Айдахо. Таблоиды уточняют, что свадьба состоялась в семейном поместье жениха в Сан-Белли. СМИ пишут, что торжество продлилось всего 45 минут. На невесте было шифоновое свадебное платье с длинной фатой, а среди гостей была замечена и тетя невесты, актриса Джулия Робертс. По данным из открытых источников, Эмма Робертс и Коди Джон встречались 4 года и были помолвлены с 2024-го.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Адриана Челентана звучит на волне «Стол». Челябинске 17:43. Ну что, друзья, продолжаем наш музыкальный вторник. И в ближайшие 10 минут наш эфир украсят Тедди Пендеграсс и Леона Льюис. Прямо сейчас для вас исполнит свою композицию, которая называется «Eye to You».

0: Тори Эймос звучит на Радио 100. А у нас пролетел еще один музыкальный час. В Челябинске уже почти 6 вечера. На Радио 100 рубрика «Люкс Тайм» сейчас будет Авни Мэтис «Бум-бум-ба».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Академия хоккея «Красная машина» Челябинск открылась в поселке Садовый при участии губернатора Алексея Текслера и хоккеиста Евгения Кузнецова. Школа на базе арены «Айсберг» получила соединенный теплом переходом надувной зал с игровой зоной и тренажерами. Обучение ведется по программе Федерации хоккея России в соответствии с проектом «Спорт России». Главный принцип методики – это игра в удовольствие для формирования здорового образа жизни. Текслер отметил, что расширение базы детско-юношеского хоккея послужит развитию всей системы спорта от региональных клубов до сборной страны. Анонимный читатель подарил Едкульской сельской библиотеке коллекцию из более 100 минералов, которые ранее были приложением к журналам итальянского издательства, продававшимся в России. По информации газеты «Искра», образцы сопровождаются подробными описаниями, что делает коллекцию настоящей энциклопедией. Сотрудники библиотеки осенью запустят краеведческо-познавательный проект для юных жителей Едкульского округа, чтобы познакомить их с богатством земных недр и местными минералами, пробудить интерес к науке и помочь в выборе будущей профессии, связанный с геологией. Челябинский театральный коллектив «Небалет» готовит моноспектакль «Купидон. История от чистого сердца», в котором сыграет актер Никита Манылов. Премьерные показы пройдут 10, 16 и 23 сентября на площадке театрального пространства «Свободы». Зрители увидят саркастическую историю с элементами клоунады о крылатом герое, который устал от обесценивания своего труда, но надеется на спасительную силу любви.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: и Софиан Помарт звучат на радио 100, Челябинске 18.13. Ну что, друзья, я Ольга Деева, поздравляю вас с окончанием очередного трудового дня. Надеюсь, что рабочий вторник прошел легко, а самое главное, быстро и незаметно. Впереди приятный вечер, поэтому планируйте, чем займетесь. Но радио 100 не выключайте, пусть музыка высшей пробы украшает этот ваш день. И дальше в мировом бестселлере услышим Фредди Меркьюри «I was born to love you», а в «Кавервилле» сейчас Аннет Луизиан прозвучит с композицией «Hello».
1: «Кавервилль» на радио 100.

приватності Exhibitions звучать в рубрики Summer Time в Челябинске 18.38. Ну что, друзья, в центре Челябинска стало облачно. Для тех, кто устал от сильной жары, думаю, что это приятный момент. Солнце перестало так сильно печь. Надеюсь, что вечер будет приятнее в плане погоды, не так жарко. Но у нас в эфире всегда комфортно, благодаря самой лучшей музыке со всего мира. В ближайшие 10 минут услышим Гвен Стефани. Let me reintroduce myself будет называться композиция. Но прямо сейчас Black Eyed Peas, Don't Lie.

0: Армик, For Your Eyes на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я, Оля Деева, покидаю вас до завтра, оставляю наедине с музыкой и желаю прекрасного завершения этого вторника. У нас в эфире рубрика «Люкс Тайм», а в ней Кейтси Милуа с композицией «Call of the Search».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Фонд «Источник надежды» проводит в Челябинске бесплатное анонимное экспресс-тестирование на гепатиты Б и С, ВИЧ, а также сифилис. По словам руководителя организации Алексея Тананина, процедура без паспорта длится 15 минут, а при положительном исходе пациентов сопровождают на ПЦР-тест и подбор лечения в специальном центре. Адреса работы мобильного пункта с 5 до 8 часов вечера. 29 июля, улица Дзержинского, 93/1, 30 июля, улица Жукова, 3А, 31 июля, улица Братьев Кашириных, 92. Стационарный прием ведется на улице Марченко, 11Б, по будням с 10 часов утра до 6 часов вечера. Контактный телефон +7 351 777 47 25. Проверку советуют проходить ежегодно. Для нужд уборочной компании в Челябинскую область в ближайшее время поступит 15 тысяч тонн топлива, согласованных федеральными ведомствами на июль и август. Поставки от вертикально интегрированных нефтяных компаний будет координировать региональный Минсельхоз. Господдержка агрария в 2026 году включает 1,5 миллиарда рублей на субсидии и льготные кредиты. При этом объем привлеченных хозяйствами льготных займов достиг 11 миллиардов рублей. Ряд предприятий, включая сельскохозяйственный производственный кооператив «Кодекс», Ольгинская уже обеспечил себя независимым запасом топлива на несколько месяцев вперед. У 28-летнего жителя Башкортостана могут конфисковать личный автомобиль за нападение на инспектора ГАИ в Златоусте. В июне 2025 года нетрезвый водитель проигнорировал требования об остановке, поехал быстрее и протащил несколько метров по асфальту зацепившегося за стойку машины полицейского. Златоустовский городской суд осудил мужчину за насилие над инспектором при исполнении обязанностей, но оставил ему транспортное средство. Прокуратура оспорила решение, и суд вернул материалы дела на новое рассмотрение для решения вопроса об изъятии автомобиля. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19 градусов, завтра днем до +33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Квас – это кислый напиток. Именно такое значение у этого слова старославянского происхождения. Когда и где его впервые приготовили, доподлинно неизвестно. Зато первое письменное упоминание точно относит к летописи 996 года. Новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали пищей, медом и квасом. Самый древний вид кваса готовился только на основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добавлять фрукты, мед и пряности. Однако неизменной его главной составляющей оставался солод, пророщенное зерно. Сухари для упрощения процесса приготовления стали добавлять в еще более поздние времена. На Руси квас был каждодневным напитком, а также считался полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, а едят. Напиток брали в поле и на другую тяжелую работу, ведь он был богат витаминами и полезными микроэлементами, которые есть в солоде, а потому способен повышать работоспособность, снимать усталость и восстанавливать силы. А еще квас служил основой для десятка разных блюд – от окрошки до супа из хлебных корок. К началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей кваса, а профессия квасника была в большом почете. Правда, каждый из них специализировался на изготовлении лишь одного вида этого напитка. И, конечно, у каждой хозяйки тоже был собственный рецепт кваса. С квасом были связаны различные приметы. Он фигурировал во многих народных обрядах. Например, после венчания родители жениха встречали молодых хлебом и квасом, а соль появилась в обряде гораздо позже. Наличие кваса в ту пору указывало на благополучие в доме, а угощение этим напитком связывалось с пожеланием плодородия. В наши дни популярность кваса не снижается. На рынке представлены напитки разных производителей на любой вкус, но многие продолжают готовить его самостоятельно, дома, по рецептам, которые передаются из поколения в поколение.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 50 человек пострадали на юге Японии из-за сильного землетрясения, произошедшего сегодня. Подземные толчки магнитуды до 7 вызвали разрушения в префектуре Кумамото, повредили дороги и привели к остановке железнодорожного сообщения. Около 40 тысяч домов остались без света, более 150 тысяч человек были эвакуированы. Метеорологи предупреждают о возможном повторении толчков и риске оползней в ближайшие дни. Водитель такси из Узбекистана, отказавшийся вести ветерана спецоперации Кирилла Загородникова в подмосковном Одинцово, депортирован из России. 45-летнему мужчине аннулировали патент на работу и закрыли въезд в страну до 2032 года. Инцидент произошел 14 июля, когда таксист отказал в поездке ветерану без руки и ноги, увидев его протезы. Парламент Мьянмы одобрил законопроект, вводящий смертную казнь для преступников, использующих принудительный труд в центрах онлайн-мошенничества. Высшая мера наказания может быть применена, если жертва мошенников погибает в результате насилия. Это решение принято на фоне активной борьбы правительства с онлайн-мошенничеством, включая снос десятков незаконных построек на границе с Таиландом. С сегодняшнего дня в Астрахани отменен лимит заправки почетным и нечетным номерам машин. АЗС заработали круглосуточно, а повышенный спрос на топливо полностью удовлетворен. Об этом рассказал губернатор Игорь Бабушкин в своем канале в Максе. На станциях «Газпром» ограничения на одну машину сняты, а компания «Лукойл» пока сохраняет лимиты в 40 литров для бензина и 60 литров для дизельного топлива. Власти Астраханской области продолжат ежедневный мониторинг ситуации для принятия своевременных решений в зависимости от оперативной обстановки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.